0: Bar Grafit. Na Skopje 112. Grafit.
1: Това лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково ТП. Купи билет